Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не ожидается. Ветер слабый, температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зерна собрали в Беларуси и какой рекорд установило человечество.
0: Новости.
1: Беларусь осуждает любые планы агрессии в отношении себя. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Таким образом, ведомство прокомментировало недавнее заявление одного из командующих НАТО. Он признал, что военный альянс допускает нанесение ударов по нашей стране в случае значительного конфликта с Россией. Дипломаты подчеркивают, официальный Минск не угрожает другим странам и не приемлет разработку подобных планов. Потому МИД Беларуси призвал западные государства отказаться от агрессивных намерений и работать над восстановлением доверительных отношений. Аграрии Беларуси получили практически 10 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что речь идет про объем ресурса с учетом рапса и кукурузы. Минская область продолжает удерживать лидерство по масштабам намолота. Аграрии центрального региона обеспечивают около четверти от всего республиканского урожая зерна. Также активно идет уборка картофеля, сахарной свеклы и овощей открытого грунта.
0: К новостям в мире.
1: США активизируют поиск полезных ископаемых в Гренландии. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, компании начнут масштабные геолого-разведочные работы на острове в скором времени. Например, официальный Вашингтон рассчитывает найти в регионе новое месторождение нефти и газа. Напомню, ранее США получили новые возможности по размещению своих войск в Гренландии. К новостям регионов. Состоялась церемония вручения орденов матери жительницам Минской области. Мероприятие организовали во Дворце Республики. В событии участвовал глава центрального региона Алексей Кушнаренко. Он передал знаки отличия более чем 30 женщинам. Руководитель поблагодарил участниц церемонии за вклад в воспитание будущих поколений белорусов. Также председатель Минобласполкома подчеркнул, власти центрального региона продолжат поддерживать многодетные семьи. И в завершение выпуска. Человечество установило новый рекорд на Марсе. Достижение принадлежит марсоходу агентства НАСА Perseverance. Он смог пройти более 45 километров на поверхности Красной планеты. Такой показатель является самым большим расстоянием, которое когда-либо удавалось преодолевать машинам на другом космическом теле. Этого результата аппарат достиг примерно за 5,5 лет. Специалисты отмечают, марсоход двигается с минимальным вмешательством человека и активно помогает в изучении планеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: красоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Ну что же, доброе утро, Минская область. Ну, в любом случае, я надеюсь, что оно доброе. Всем добро пожаловать на наш утренний рейс. 7 часов и 10 минут, а значит, пора отправляться в новый день. Сегодня у нас четверг, и не просто четверг, а ровно середина осени. Я не буду говорить о том, что время мимолетно пролетело, но это вы сами знаете и без меня. Слушайте, кстати, мне понравилось, как прошла вчерашняя наша перекличка неспящих и бодрствующих. Пока что по количеству написавших лидирует город Борисов. Борисовчане, приветы! Вы там вообще не спите, что ли, меня ждете? Ну, ладно, может, сегодня другой город возьмет пальму первенства? Хороший вопрос. Поэтому пишите 8029-10-10-307, наш Вайбер, Телеграм. Всем отвечу, всех примечу. Ну, а пока печатайте, расскажу о погоде на сегодня.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по юго-западу небольшие кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый, слабый. Максимальная температура воздуха до плюс 14. В Минске также облачно с прояснениями без существенных осадков. Вероятность их всего лишь 10% максимум. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха утром до плюс 9. Днем уже прогреется до плюс 12. Ну что здесь скажешь, кроме слова «осень»? Придется привыкать, что мы будем выходить уже совсем скоро на свежий, возможно, даже уже леденящий воздух. Говорят, он тонизирует и омолаживает, как и наши планы на первый час. Во-первых, рекомендую вам сильно сегодня запастись корицей, которую вы добавите в кофе, и ждите наш гороскоп под конец часа. Также еще сыграем в середине часа в «Вылетит и поймаешь», послушаем сказки Венского леса, точнее, выиграем билеты в театр. Ну и, пожалуй, стоит начать с новости, но особо сильно спойлерить ее не буду, скажу, что снова Трамп, снова Белый дом и снова какие-то необъяснимые мемы от президента. Что ж, четверг на МВ-радио только начинается, и я с вами, Женя Тихонов. Конечно, как и наша музыка. Скучно не будет, даже не надейтесь. Четверг создан не для этого.

0: Разбор полетов.
1: Вот как вы думаете, что делает президент США, когда ему становится скучно? Дональд Трамп опубликовал ролик от искусственного интеллекта, хотел бы сказать я, но он же сам заявил, что это не искусственный интеллект, а суперинтеллект. В общем, на этом ролике он резвится с тигром на лужайке перед Белым домом. Что означает концепция этого произведения, президент США не пояснил. Наверное, это какое-то очень своеобразное искусство, ну или политическое заявление, или просто дедуля развлекается. Но самое интересное — это контекст. Ранее Трамп постил кадры довольно-таки летального нападения тигра на мужчину в британском зоопарке. 23-летний Уильям Чепмен забрался в вольер с амурским тигром по кличке Алтай. Хищник напал на мужчину, нанес ему травмы, несовместимые, к сожалению, с жизнью. Медики спасти не получилось у них. Сами понимаете, посетителей также эвакуировали. И Трамп сопроводил это видео подписью «Никогда не связывайся с природой». Ну а теперь ролик, где он сам резвится с тигром. Логика? Ну, видимо, он думает, что он исключение из всех там каких-то правил, даже логических. Природа, мол, с ним не справится ни в коем случае. Но, спойлер, справится рано или поздно со всеми. Да, сиди вот теперь и думай, эта деменция от Байдена передалась вместе с президентским креслом или все-таки дедуля пытается нас всех троллить? Ну, в любом случае, это не смешно, мистер президент. Ремейк «Жизни Пи» явно оказался хуже оригинала. И он точно не поможет закрыть глаза на проблемы, которые вы несете миру и своей стране. Ну, давайте-ка мы пройдем дальше в это утро без всяких проблем и без всяких турбулентностей. Это не предложение, а скорее призыв к действию. Поэтому через небольшой рекламный блок и через небольшой музыкальный блок мы с вами окунемся в мир розыгрышей, а точнее «Вылетит и поймаешь». От сказок Трампа перейдем к сказкам Венского леса, а точнее к розыгрышу билета на спектакль. Так что не пропустите.
0: Реклама на «Минской волне».
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Хватит и поймаешь.
1: Музыку послушали, рекламу тоже, и новости мы тоже прошли. Так почему бы не сыграть теперь? Предложение улетело в зрительный зал, и пускай я не вижу, но я так и чувствую, что сейчас уже тянется лес рук. А выбери меня, Женя. Ну что ж, тогда поехали. Сегодня предлагаю окунуться нам всем в атмосферу роскошного праздника. 17 октября музыкальный театр приглашает на великолепный гала-концерт «Сказки Венского леса». К 200-летию короля вальцев Иоганна Штрауса чарующие мелодии, брызги музыкального импровизаторства, а также ведущие солисты и симфонический оркестр театра. Звучит, как и всегда, заманчиво, господа из музыкального театра. Ну что ж, тогда, если вы такой же фанат хороших представлений, хороших мероприятий, в таком случае, тогда нужно участвовать. И главное, запомнить правила, потому что они у нас, между прочим, серьезные. Мы тут тоже люди серьезные, особенно утром, особенно в четверг. Итак, нужно всего-навсего слушать музыку на МВ-радио. Ваша задача в этих треках найти маленькую спрятанную секретную фразу. Как только вы услышите, что за она, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И если все-таки вы окажетесь сегодня самым первым, самым шустрым и самым внимательным тем, кто правильно назовет фразу, вы получаете от меня билеты в музыкальный театр. Вот такая вот у нас оферта на это утро. Поэтому все, запускаю игру, ну а вам желаю удачи!

0: Вылетит и поймаешь.
1: Слушайте, ну уже который раз ловлю себя на мысли, что когда играет Uptown Funk от Bruno Mars, я сам начинаю уже потихонечку разогреваться и входить в ритм этого утра. И главное, чтобы ритм был такой, чтобы под него можно было бы танцевать что-то наподобие «I like to move it, move it». Именно сегодня такая фраза и была, дорогие друзья. Немногие услышали, некоторые даже сказали: «Ой, кажется, пора идти к лору», потому что не расслышал. Но вот человек, который сегодня оказался первым и самым точным, с этим прекрасно справился. Поэтому мы поздравляем Виталия, номер которого заканчивается на 5505. Легко запомнить номер. С заслуженной победой сегодня вы оказались самым первым, самым быстрым. И вы отправляетесь для того, чтобы окунуться в атмосферу роскошного праздника 17 октября в музыкальный театр, который приглашает на великолепный гала-концерт «Сказки Венского леса». К 200-летию короля вальсов Иоганна Штрауса, чарующие мелодии, брызги музыкального шампанского, а также ведущие солисты и симфонический оркестр театра. Звучит как то самое представление, на котором стоит побывать. Поэтому, Виталий, держите руку ближе к смартфону, скоро вам напишет наш редактор и расскажет, как забрать билеты. Ну а через несколько треков я расскажу, что каждого из нас ждет в этот четверг, поэтому не переключайтесь. Самый свежий и точный гороскоп через несколько минут на МВ-радио. Ну а пока музыка, ведь мы этого заслужили.

0: Гороскоп на удачу.
1: И снова в эфире я, и снова не один, потому что со мной мои 13 бодрых товарищей от Овна до Рыбы. И вот легкий гороскоп на четверг. Все заботы оставляем где-нибудь там подальше. Пора заряжаться и, главное, в путь. Поехали! Итак, Овны, четверг проверит ваше терпение. Кто-то будет тянуть время. Не взрывайтесь, лучше обгоните его на повороте, и пусть там уже вас догоняют. Тельцы, день про уют и вкусности. Позвольте себе лишний кусочек. Вечером поймете, что лучшая инвестиция – это диван и тишина. Близнецы, вас потянет на разговоры. И это отлично. Только сначала дослушайте собеседника до конца, потому что там возможен хороший такой сюрприз. Раки. Четверг – это день заботы, но начните с себя. Сделайте что-то приятное именно в свою сторону, и весь день пойдет как по маслу. Львы, вас заметят, даже если вы не старались. Наслаждайтесь вниманием, но не забывайте, что комплименты сегодня – это не повод для короны. Надеюсь, гороскоп не имеет в виду заболевания, потому что, говорят, ходит. Но не будем об этом говорить сейчас, лучше поговорим про дев. День идеально подходит для планов и списков, поэтому составьте и обнаружите, что половина уже, оказывается, сделана. Приятный бонус, согласитесь. Весы. Кто-то попросит у вас совета, и вы его обязательно дадите. Достаточно мудрый, между прочим, будет совет. Главное, потом не забудьте применить этот совет к себе же. Скорпионы. Четверг подкинет тайну, кто-то что-то не договорит. Не давите, просто наблюдайте, и правда всплывет сама по себе. Стрельцы. День зовет к переменам. Даже маленькая смена маршрута сделает его ярче. Соглашайтесь на спонтанность. Она сегодня вам к лицу. Козероги. Вас ждет неожиданная похвала от того, кого вы не ждали. Примите ее спокойно, потому что вы этого заслужили. Водолеи. В голову придет идея, от которой все сначала отмахнутся, то есть откинут как ненужную. К вечеру окажется, что вы были правы, ну, в целом, как обычно. Ну и, конечно же, рыбы под завершение – это день вдохновения. Займитесь творчеством или просто помечтайте. Реальность подкинет приятный сюрприз, так что не пропускайте. Что ж, это был приятный прогноз на четверг с приятными сюрпризами. И такое нам нужно, поэтому забираем. Ну а пока вы мозгуете, как жить с этой информацией, я объявляю рекламно-музыкальную паузу на нашем МВ-радио. После чего мы с вами узнаем свежие новости от Екатерины Гунько. Так что, и что это, если не повод оставаться с нами как можно дольше, верно?
0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Звук поставим.
3: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
4: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А, плюс 375-29-660-01-38, 6+. Живой звук.
5: С 19 по 22 октября в Кополе состоится осенняя ярмарка. Огромный выбор рыбной продукции – копченой, соленой, свежемороженой. Саженцы, мед и фермерские продукты по отличным ценам. Ждем вас на центральной площади города. Приходите всей семьей. Закупайтесь на зиму.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
7: Организатор ООО «Первая продюсерская компания» ГУ 3594 4-го 2026-го. Город Минск. Погольский тракт 22А. Плюс 3-752-964-304-04.
8: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
11: Вы пробовали голубику с мятой?
12: Нет.
11: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком?
12: Нет?
11: Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
12: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области 4 до 8 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 6.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно учитывать водителям и как современные технологии помогают ученым.
0: Новости.
1: Президент Беларуси произвел ротацию кадров в руководстве Министерства обороны и вооруженных сил. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Всего новые должности получили 5 человек. Так, генерал-майор Вадим Суров переведен с должности командующего войсками Западного оперативного командования на пост заместителя министра обороны. А главную военную инспекцию возглавил полковник Сергей Томчик. Более 10 тысяч детей родились в Беларуси за 20 лет применения вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом рассказали в РНПЦ «Мать и дитя». Только за минувший год с помощью ЭКО на свет появились более 860 малышей. Напомню, с марта этого года белорусы имеют право на 2 бесплатные попытки ЭКО в госклиниках. Им могут воспользоваться супруги и одинокие женщины при наличии показаний. Эффективность процедуры в стране превышает 40%.
0: К новостям в мире.
1: Спутниковая система Starlink предназначена только для гражданских и оборонительных целей и не может применяться для наступательных боевых действий. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск. Таким образом, предприниматель прокомментировал претензии украинской стороны из-за замедления работы спутникового интернета. Напомню, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что это уже привело к серьезным последствиям на фронте. И к новостям в регионе. В Минской области из-за утреннего тумана ухудшилась видимость на дорогах, что увеличивает риск аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, избегать резких маневров, держать безопасную дистанцию и включать противотуманные фары. Ситуацию на дорогах могут осложнить локальные дожди и заморозки до минус 2 градусов. И в завершение выпуска: в Китае робот-собака с искусственным интеллектом впервые принял участие в научной экспедиции. Устройство оснащено колесами и шагающими конечностями. Оно способно работать в экстремальных условиях гор и заменять человека на опасных склонах. Это позволит ученым безопасно собирать ценные научные данные о дикой природе с минимальным воздействием на окружающую среду.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Итак, 8 часов и 9 минут, мы снова с вами на «Минской волне». Меня зовут Женя Тихонов, «Улетное утро» продолжает свой полет. И вот, скажем так, у меня есть сразу же с разгона новость, которая либо вас введет в окончательный утренний ступор, либо уж точно из него выведет. В Аризоне ночью в офис технокомпании влез мужик. Он разбил окно, просунулся через, ой, как я не люблю это слово, жалюзи, и давай вытаскивать коробки. Ну, от компьютеров, собственно говоря. А компьютеры-то где? Можете спросить вы. Ну, а компьютеры стояли прямо перед ним. Целые, рабочие, но он их просто не заметил, да? То есть сгреб пустые коробки и был таков. Полиция, наверное, долго смотрела записи и настолько же долго смеялась. То есть, получает, но она все равно, конечно же, она его ищет. Сотрудники офиса тоже достаточно смешанных чувств. С одной стороны, окно-то разбито, а с другой стороны, смешно до слез. Вот поэтому, дорогие слушатели, и нужно слушать наше радио, чтобы был повод немного улыбнуться даже с такого косяка. Пусть и даже, пускай, из довольно такого провального ограбления. Но, если вам кажется, что четверг — это не ваш день, и сегодня все у вас будет из рук плохо все валиться, просто вспомните эту маленькую новость. Мужик разбил окно, влез в офис, украл пустые коробки, а теперь ищет адвоката. У нас точно не все так плохо, если сравнивать с такими случаями. Так, в общем, сегодня мы пойдем по нашим планам достаточно интенсивно, потому что, к сожалению, сегодня это мой финальный час. И вот что я предлагаю. Изменим планы. Если вам пришло в Инстаграме оповещение, что мы выложили сторис, то это голосование за трек на это утро. Там будет и драйв, и эмоции, поэтому заходите, голосуйте. Я все внимательно смотрю и, конечно же, выставляю трек под завершение этого часа. Также обсудим, что Кличко высказался не так давно, ну, тот самый мэр, да? И это заявление по поводу распила бюджета Украины мы рассмотрим в середине часа. Ну, а праздники ему в стране также не оставим. Поэтому пристегните ваши ремни, через пару треков мы врываемся в бортовой журнал. И ворвемся мы так же бодро, как ворвемся в музыкальную паузу на МВ-радио.

0: Итак, неделя родительской любви продолжается в Беларуси, и этот праздник у нас будет как подложка на еще целых 6 дней, так что поздравление будет перманентно для всех нас. Однако есть и еще поводы, поэтому расскажу, чтобы и они тоже не потерялись. День собирания осенней листвы. То есть, да, ну, в букетике, а не граблями на газоне. Почему вообще я называю этот праздник? Ну, тут на самом деле все просто, потому что это красиво. Красный, желтый, зеленый и их сочетание великолепно смотрится и в руках, и дома, и даже в школах. Ну, а то, что нам радует глаз, мы всегда берем, верно? И в очередной раз осень доказывает, что она самая красивая пора года, если не слишком долго смотреть в небо, конечно. Так что фотосессии с осенними листами можно спокойно начинать, я даю добро. И если что, можете скидывать фотографии нам на Viber Telegram 8029-910-10-307. Обязательно посмотрим, что у вас получилось. Также следующий праздник – День импровизатора. Вот это уже праздник жизненный. В конце концов, если наша жизнь – это театр, а мы в нем актеры, то вовсе не обязательно всегда следовать сценарию. Вот когда ваш внутренний Станислав говорит на какое-то действие «не верю», вот тогда можно спокойно себе начинать. Вообще, на самом деле, импровизация — это ж по факту, ну, не только про сцену. В жизни происходит столько всего порой, что у нас просто нет возможности принять верное решение, и приходится соображать на ходу. Поэтому думаю, что у каждого есть такой случай, когда все шло не по плану. Вы импровизировали, и получалось даже лучше, чем вы могли этого ожидать. Если у вас такие истории есть, то смело делитесь. Тот же Viber, Telegram 8029-1010-307. Я обязательно отреагирую. Это будет наш с вами личный обмен энергией, ресурсами, да, называйте это как хотите. Но иногда импровизация в политической сфере может привести к не самым удачным и приятным последствиям, особенно если импровизирует Виталий Кличко, мэр украинского города Киева. Разберем, что он недавно заявил на, между прочим, с трибуны Верховной Рады через несколько треков. Ну а пока оставайтесь с нами, дальше новости про политику.
1: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, небольшая преамбула. Приходит мэр одного города и приводит в парламент, как бы, скажем так, свою маленькую речь и задает в ней вопрос, на который у него самого нет ответа. Что получается по итогу, как вы думаете? В общем, Виталий Кличко выступил с трибуны Верховной Рады. И это, пожалуй, самое честное выступление украинского чиновника за последние годы. Смотрите, а точнее слушайте, что он сказал. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую, но вопрос не только у меня. Где противовоздушная оборона столицы? Где защита объектов? Укрэнерго? Где выделяемые миллиарды? Ну, вопрос, конечно, больше риторический, потому что ответа на него нет ни у Кличко, ни у депутатов, ни, судя по всему, у тех, кто эти миллиарды выделял. И уж тем более у тех, кто их распиливал. При этом Кличко прямо говорит, правительство заморозило платежи, программы не выполнены, а виноватым опять хотят сделать мэра. Классика украинской политики, когда стрелки переводят на того, кто оказался ближе к трибуне. И вот здесь начинается самое интересное. Вопрос «Где миллиарды?» — это не вопрос к Кличко, это вопрос ко всей системе. К той системе, которая годами рассказывала про прозрачность, про реформы, про борьбу с коррупцией. А когда приходила зима и нужно защищать города, выясняется, что деньги ушли, а защиты как и не бывало. Кличко можно любить или не любить. Лично он мне очень дико импонировал, пока он был боксер, и причем довольно-таки успешный. Но когда он спрашивает, где ПВО, ну, на самом деле это уже не политика, это скорее вопрос выживания. И тот факт, что задать его пришлось с трибуны парламента, говорит очень о многом. О многом о том, что происходит на самом деле в Украине и почему мишуре, которую они навешивают в социальных сетях и абсолютно везде, где только могут, доверять не стоит уж точно. Ну что ж, я надеюсь, что вы доверитесь моему вкусу на выбор трека этого утра. К сожалению, оно сегодня сокращенное, поэтому удачная посадка состоится через несколько треков, а не в следующем часе. Ну, давайте с вами определимся с выбором и сделаем это утро по-настоящему бодрым и зажигательным. Помогите мне в этом. Жду вас в Viber, Telegram 8029 1010 307, а также в нашем Инстаграме, где лежит удобный опросник.

0: «Дачная посадка».
1: Как я уже и обмолвился выше, сегодня мы действуем по сокращенной программе. Я не могу быть с вами еще час в эфире, к сожалению, поэтому «Удачная посадка» стартует прямо сейчас. Но я не оставлю вас без летных бодрящих треков. И раз зарядить я не могу вас с 9 до 10, значит, даю больше энергии прямо сейчас. Поэтому забегайте в наш Инстаграм, голосуйте за трек, который вам нравится больше всего. Конечно же, не забывайте про Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307. Все голоса я сведу воедино, подсчитаю и представлю вам трек победителя. Но с другой стороны, для того, чтобы понять, за что мы сегодня голосуем конкретно, какая энергия будет нам ближе, я включу по несколько, приятных секунд каждой из этих песен. Поэтому слушаем.

30 Seconds to Mars — это трек The Kill. Абсолютнейшая классика, неудержимая энергия, где-то жесткие гитарные запилы. Но как раз из-за того, что она такая, какая она есть, я не смог себе отказать именно ее сюда и выбрать. Старая школа все еще может, и старая школа всегда в моде, дорогие друзья. Поэтому давайте, если вам она так же нравится, как и мне, голосуйте за нее во всех социальных сетях. Обязательно поставлю, и, пожалуй, это будет очень хорошая мелодия под мой уход. С другой стороны, а может быть другая не хуже? Давайте узнаем.

Фао ту фуд хон. Не подумайте, что я читаю какое-то заклинание на заморском. Это немножечко корейского языка от Жени Тихонова. В общем, сейчас мы столкнулись с другим стилем, с другой энергетикой. И певица явно, конечно же, моложе. Ей всего-то 23 года. А Восток уже на нее начинает молиться. И, возможно, даже правильно делает. В ней есть энергия. И понятно, почему Восток, грубо говоря, на нее смотрит с обожанием. Трек получился драйвовым. Трек про этот четверг. Трек всегда... Возможно, даже останется в моде спустя лет 10. Не знаю, я бы посмотрел, а вы? В общем, если она вам понравилась и новый подход, это про вас. В таком случае голосуйте за нее. И дайте мне где-то один трек, а точнее 3 минуты для того, чтобы я свел ваши голоса воедино. Они уже идут. Ну и, конечно же, я совсем скоро вернусь. Не переключайтесь.

0: «Дачная посадка».
1: Вот было у меня такое чувство, что результаты будут именно такими, какими я и предсказывал. Ну, по крайней мере, у себя в голове. К сожалению, Корея сегодня не получилось покорить наш эфир. Возможно, даже это и к лучшему. Сегодня мы сделали упор на ностальгию. Поэтому 30 Seconds to Mars с треком The Kill или Bury Me побеждает сегодня с колоссальнейшим отрывом. И, между прочим, большое спасибо за вашу активность. Я ее видел абсолютно везде. Даже один человек, опять же, из Борисова, Максим, передаю привет. Честно признался, что случайно проголосовал не за ту песню. Ну, он отправлял голоса также за трек-победитель сегодняшнего утра. Поэтому я включаю его специально для вас и попытаюсь даже эпично уйти из студии сегодня. Ну, а вам желаю эпично ворваться в этот наступающий день. 8 часов 46 минут. Это было сокращенное улетное утро на МВ Радио. Но не переживайте, завтра будет все в стандартном режиме. Поэтому всех обнимаю, всем корицы в кофе. Хорошего настроения. А для того, чтобы оно было у вас, оставайтесь здесь, на Минской волне. Здесь всегда самые лучшие треки, самые топовые ведущие, ну и, конечно же, самые топовые слушатели. Всем пока, всем хорошего дня. До завтра. Будем встречать пятницу уже вместе.
0: Наш рейс за

0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Вы пробовали голубику с мятой?
3: Нет.
2: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком?
3: Нет?
2: Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 8 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 7.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о начислении детских пособий и какой вид животных обнаружили ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Александр Лукашенко отметил, что развитие отечественного фармпроизводства – важная составляющая безопасности страны и гарант здоровья нации. Глава государства подчеркнул, что благодаря ответственному труду специалистов гражданам доступны жизненно важные лекарства. Президент пожелал работникам отрасли здоровья, мира и новых достижений. В Беларуси пересмотрят правила начисления детского пособия. Министерство труда предлагает привязать размер выплаты по уходу за ребенком до 3 лет к зарплате родителя. Законопроект уже внесен в правительство. Основная причина – это рост среднего возраста женщины при рождении первого ребенка. Согласно данным статистики, если раньше становились мамами в 22 года, то теперь ближе к 28 годам. Минимальные выплаты обещаются сохранить, а максимально ограничить средней зарплатой по стране. Ожидается, что новые правила заработают с 2027 года.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания будет разрабатывать военные технологии для использования на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе британского премьера Энди Бернама по итогам его встречи с президентом Владимиром Зеленским. Также обсуждалось ускорение поставок оборонной помощи перед зимним периодом, в том числе ракет большой дальности. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 2-м километре дороги Колодище-Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска: в Узбекистане зарегистрировали редкий вид летучих мышей – туркменского ушана. Его не встречали в дикой природе почти 55 лет. Ученые Академии наук обнаружили вид в национальном парке. Ранее сведения о нем ограничивались лишь музейными экспонатами. Это поможет установить биоразнообразие фауны региона и дополнить Красную книгу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Где были мои глаза? А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине PravdaShop?
5: Тоже не веришь? Тогда заходи на PravdaShop и убедись в этом сам.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой. Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 5 до 8 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 7.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, по каким причинам белорусы обращаются к докторам и что нашли археологи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси произвел ротацию кадров в руководстве Министерства обороны и вооруженных сил. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Всего новые должности получили 5 человек. Так, генерал-майор Владимир Куприянюк повышен до первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил. Ранее он возглавлял Главное разведывательное управление. В Белоруссии проходят учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство» 2026. Подразделения отразили нападение условного противника на колонну с гуманитарным грузом. В мероприятии участвуют контингенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Задействовано более чем 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники, включая около 80 беспилотников.
0: К новостям в мире.
1: США отстают более чем на 3 года от графика развертывания первой гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет агентство Bloomberg. Система Dark Eagle до сих пор не готова к эксплуатации. Армия уже упустила первоначальные сроки. Тем временем Китай и Россия уже развертывают аналогичное вооружение. Напомню, гиперзвуковые ракеты летят на малой высоте со скоростью свыше 6000 км в час. И к новостям в регионе. В Минской области 66% всей зарегистрированной заболеваемости приходится на неинфекционные болезни. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Чаще всего белорусы обращаются к врачам из-за болезней органов дыхания. На втором месте – проблемы с суставами. На третьем – болезни глаз и сахарный диабет. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Березинском, Уздинском и Копульском районах. При этом жители области стали меньше курить и употреблять алкоголь, а также больше заниматься спортом. И в завершение выпуска. В Египте археологи в ходе раскопок обнаружили обломки огромных статуй Рамзеса II. Находка сделана в провинции Гарбия, около дома местного жителя. Среди артефактов – голова статуи высотой свыше 1,5 метра и часть другой скульптуры высотой около 2,5 метра. Также найден блок из розового гранита с иероглифами, связанными с фараоном. По мнению специалистов, находка дополнит историческое наследие региона.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 6 до 8 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать школьникам и где представили робота-гиганта.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Верхнедвинском районе Витебской области. Глава государства рассмотрит осенние полевые работы и состояние АПК в регионе за 9 месяцев этого года. Кроме того, в ходе визита Александр Лукашенко посетит предприятие «Красный Бор Агро», где недавно завершили строительство комплекса по откорму крупного рогатого скота. Напомню, в северных широтах страны делается ставка на развитие мясного скотоводства. В Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования. Он продлится с октября по декабрь. Второй модуль запланирован на январь-февраль, третий на март-апрель. В Республиканском институте контроля знаний напомнили, на пунктах тестирования запрещено фотографировать задания, копировать материалы, выносить бланки и публиковать вопросы в интернете.
0: К новостям в мире.
1: Госслужащие, которые разглашают конфиденциальную информацию, должны нести суровое наказание вплоть до применения высшей меры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, из-за утечки данных о времени отъезда и прибытия американских чиновников и публикации их в СМИ, официальному Вашингтону пришлось отменить запланированную атаку на Иран. Дональд Трамп уверен, что такие действия противоречат интересам государства и являются недопустимыми. В Беларуси накопано более 3 миллионов тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность 475 центнеров с гектара, что выше прошлогодней. Всего убрано 59% площадей. В счет госзаказа поставлен 1 миллион и 903 тысячи тонн. Лидер по объему – Минская область. Здесь собрано более 1 миллиона и 100 тысяч тонн корнеплодов. И в завершение выпуска китайская компания представила 4-метрового человекоподобного робота Нео-1. Его грузоподъемность превышает 500 килограммов, а 41 степень свободы позволяет выполнять сложные движения. Робот сочетает гидравлические и электрические приводы и предназначен для тяжелых промышленных задач. Перемещение грузов, работы с опасными материалами и работы в экстремальных условиях. В перспективе его могут применять в атомной промышленности, подводной инженерии и горнодобыче.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает батарейка.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Батарейка – это маленькая коробочка с запасом энергии, которая оживляет наши игрушки, пульты и телефоны. Она умеет превращать сложную химическую энергию в электрический ток. А он оживляет наши телефоны, фонарики и игрушки. Когда мы включаем прибор, электроны бегут от минуса к плюсу, но не напрямую, а через провода, экран телефона или лампочку фонарика. Проходя через них, электроны зажигают свет или включают звук. Когда все частицы перейдут на сторону плюса, батарейка садится. Со временем детали батареек разрушаются и стареют. В тепле батарейка портится и теряет заряд гораздо быстрее. То же самое происходит при слишком быстрой зарядке, когда телефон сильно нагревается. На холоде химические процессы внутри батарейки резко замедляются. Из-за этого телефон может очень быстро выключиться на зимней прогулке. Но стоит вернуть его в тепло, батарейка снова заработает.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомнил. Батарейка – это химия. Она стареет от времени и тепла. Но ее жизнь можно продлить. Главное – не разряжать до нуля и не держать на солнце. Пока, Анна.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 9 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о программе «Здоровье нации» и в чем польза грецких орехов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси потребовал определить четкую стратегию развития севера Витебской области во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. Александр Лукашенко отметил, что земли в этих широтах сложные и болотистые. Однако во главе угла стоит увеличение экономических показателей. Главу государства не устроили ответы чиновников о расширении посевов кукурузы. Президент подчеркнул, что в зоне критического земледелия необходима стратегия, военная дисциплина и достойная оплата труда. Здоровье женщин и детей – это ключевой приоритет государственной политики. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев. Он отметил, что в Беларуси самые низкие показатели младенческой и материнской смертности, которые признаются на международной арене. Госпрограмма «Здоровье нации» до 2030 года нацелена на раннюю профилактику заболеваний, цифровую медицину и модернизацию медицинских учреждений. Министр подчеркнул, что доступность и качество помощи в небольших районах – должны сохраняться на высоком уровне.
0: К новостям в мире.
1: Канада в будущем войдет в состав США как 51-й штат. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это лишь вопрос времени. Такое решение было бы правильным, глядя на торговые убытки. Напомню, канадские власти ранее отвергали возможность присоединения и готовились к военному вторжению со стороны США, хотя по сей день считают это маловероятным событием. И к новостям в регионе. В Борисовском районе коммунальщики непрерывно восстанавливают теплоснабжение. За один день тепло и горячую воду вернули в 6 жилых домов, 2 детских сада, школы, санатории и 2 больницы. Работы по ликвидации аварии продолжаются планомерно. Приоритет отдают участкам с наибольшей плотностью населения. Это позволяет оперативно устранять дефекты и возвращать нормальный температурный режим. Ситуация с теплоснабжением остается на контроле. И в завершение выпуска. Ежедневное употребление грецких орехов снижает воспаление у пожилых людей. К такому выводу пришли австрийские ученые. В исследовании участвовали 319 человек. Половина из них 2 года ежедневно ела порции по 60 граммов орехов. У них зафиксировали значительное снижение показателей воспаления по сравнению с контрольной группой. Специалисты отмечают, даже небольшие, но регулярные изменения в питании дают положительный эффект для здоровья.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Ну, я же говорила, что снова услышимся каждый будний на Минской волне. С вами я, Ника Романова, чтобы даже рабочее время проходило ярко и с удовольствием между делом. А еще с отличными хитами. И вот что будет звучать с минуты на минуту. Долгожданное соло от Бруно Марса «I Just Might». Hey,

слышите, главная жемчужина здесь — голос Жасмин Томпсон. Впрочем, на российской эстраде есть девушка, которая в последнее время тоже для многих раскрылась как шикарная вокалистка. И это Юлия Паршута.

0: общем, как вы поняли, молимся под ее хит всем богам, чтобы этот четверг принес только хорошие новости и отличное впечатление.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Вы пробовали голубику с мятой? Нет. А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком? Нет? Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая – всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: белорусским акцентом.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Почему ты решила, что 10 из 10 это кто угодно, только не ты? Кто дал право тебе делать выводы?
1: Ну а сегодня просто на 10 из 10, друзья, новость про гениальную геополитическую многоходовочку. Разбираемся, как литовский сыр внезапно стал латвийским. А главное, зачем? Вы должны быть в курсе.
2: В курсе дела.
1: Напомню, Литва в 2021 году решила показать характер, открыла у себя представительство Тайваня и на этом фоне гордо поссорилась с Китаем. Китай тогда отреагировал резко и лавочку для литовского импорта у себя прикрыл. Прошло 5 лет, позиция Вильнюса вроде как не изменилась, но бизнесу-то нужно как-то зарабатывать, а китайское поле там для них не паханое. И вот что одна литовская компания придумала. Они вкладывают более 60 миллионов евро и строят новый завод, но не у себя, а в латвийском городе Бауска. Планируемый объем производства около 18 тысяч тонн сыра в год. Продукция с этого завода пойдет на экспорт, в том числе в Китай. В чем фокус? Сыр, произведенный в Латвии, формально считается латвийским, а Латвия с Китаем не ссорилась, поэтому вроде как и ограничений на поставки никаких нет. Понимаете, да? Политический конфликт и непоколебимая позиция Вильнюса остаются на месте, а вот сыр легким движением руки получает латвийскую прописку и спокойно едет, куда до этого ему вообще-то въезд был запрещен. Главное не перепутать принципы отдельно, юани отдельно.

0: сейчас как раз о ней погоде на сегодняшний день. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый, максимальная температура воздуха от +8 до +14. И это все по Цельсию. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от +10 до +12, вечером +5, +8. Отопление все еще не дают, между прочим. Друзья, ну ладно, на всякий случай напоминаю, что сегодня на календаре 15 октября. Обычно кто-нибудь дородился в эту дату или женился, или еще как-то отметился. Но еще сегодня в нашей стране отмечают профессиональный праздник свой — фармацевты. Так что давайте поздравлять. Для этого есть эфирный чат, и он уже совсем скоро, с минуты на минуту. Присылайте свои сообщения. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем, между делом. На МВ-радио.

0: осень горит на МВ Радио.
1: Ну, а я уже горю желанием. Мне терпится прочитать все, что пришло от вас к этой минуте в наш эфирный чат. Напомню только координаты. На всякий случай, если вы пропустили, Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Эфирный чат.
1: Есть сообщение от Марины. Ника, привет моему мужу Славке. Он, к слову, много лет проработал в одной фармацевтической компании. И пусть этот период позади, все равно поздравляю. Ну а что, Марин, опыт, как говорится, не пропьешь, да, и из трудовой книжки не вычеркнешь. Ну и праздников должно быть, конечно, как можно больше. Так что, Вячеслав, успехов вам на новом поприще в том числе. Ну и еще сегодня в сообщениях отличилась у нас одна парочка. Вот смотрите, слушайте внимательно. Сначала написал он, а именно Андрей. Женя Тихонов, во-первых, привет тебе из Борисова. Вот что, вот с чего он начал, да? С цветочков, ягодки пошли позже. Он пишет: Ника, вы вчера сказали, чтобы я разгрузил Катерину. У меня, к сожалению, ничего не вышло, и я получил ремня. Теперь отрабатывать вдвойне. Ну и приветик всем передайте, кто нас слушает, и всем коллегам по цеху. Так, я, может быть, вас, Андрей, сейчас удивлю, но дать вам ремня оказалось для Екатерины недостаточным наказанием. Она еще и нам в эфир написала на вас докладную. И вот что именно. Ника, здравствуйте, докладываю обстановку. В день матери меня никто не разгрузил. И с четвероногим сыночкой-корзиночкой Марвелом я гуляла сама. Представьте себе, тут должна быть приписочка. Привет огромный Андрею, можно его теперь не поздравлять с днем отца. Не можно, а даже нужно. В общем, Андрей, мы минусик вам в карму, как вы понимаете, поставили, занесли. Как будете отрабатывать и чем, я, честно, даже не знаю. Но Екатерина, как вы слышите, настроена серьезно и собирается лишить вас отцовства. А знаете, что мне это напомнило? Милые бронят, столько тешатся. Спорим, не подеретесь? Вот выговорились, и уже как-то лучше на душе, правда? И без обид. Отличного вам дня, ребята, и прекрасного настроения. И да, еще и пса выгуленного.
0: Эфирный чат.

0: Барбара Стрейзанд. Реклама.
1: Звук поставим.
0: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
2: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
3: С 19 по 22 октября в Кополе состоится осенняя ярмарка. Огромный выбор рыбной продукции. Копченой, соленой, свежемороженой. Саженцы, мед и фермерские продукты по отличным ценам. Ждем вас на центральной площади города. Приходите всей семьей. Закупайтесь на зиму.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск. 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
5: Организатор ООО «Первая продюсерская компания» ГУ 3594-08-2026. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3752-964-304.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где раскрыли схему мошенников и почему мальчики могут хуже учиться.
0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район заявил о больших перспективах лесопереработки. По его словам, мир поворачивается в сторону переработки, а наша страна обладает богатым ресурсом. Глава государства также отметил потенциал Африки. Регион активно развивается, но не имеет собственных лесных ресурсов. Поэтому Беларусь может работать в этом направлении. В Минске презентовали народный сайт «Всебелорусское народное собрание в лицах». Проект создан информационным агентством «Минская правда» по инициативе Министерства информации. Он приурочен к 30-летию Всебелорусского народного собрания. На сайте собрано более 150 историй делегатов разных лет – рабочих, врачей, учителей, аграриев и ветеранов. Проект показывает историю ВНС через живые судьбы людей, а не через официальные документы. Сайт будет пополняться новыми историями.
0: К новостям в мире.
1: Американская компания Netflix объявила о сокращении около 1000 сотрудников, что составляет примерно 6% от общего штата компании. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Под увольнение попали специалисты из отделов разработки, технологий, юридического сопровождения и кадров. А руководство объяснило решение необходимостью жесткой дисциплины и расстановки приоритетов в бизнесе. И к новостям в регионе. В Смолевичах раскрыта мошенническая схема, участники которой за год причинили ущерб банку более чем на 500 тысяч рублей. По данным милиции, директор частной организации и главный бухгалтер использовали реквизиты подставных фирм. На каждую оформляли кредиты, не собираясь исполнять обязательства. Полученные средства обналичивали и тратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. И в завершение выпуска. Подростки, мальчики реже считают усердие важным для успеха в школе. К такому выводу пришли американские ученые. Это отражается на их оценках и особенно в навыках, например, по чтению. Исследователи проанализировали данные 750 тысяч 15-летних подростков из 60 стран. Разрыв в успеваемости между мальчиками и девочками сильнее выражен в более развитых странах. Причина, по мнению специалистов, кроется в стереотипе. Талант чаще приписывают мальчикам, а усердие считают женской чертой.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Уже далее мой коллега Артем Титов расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Между делом, кстати, в Беларуси утвердили расчетную норму рабочего времени на 27-й год. При 40-часовой рабочей неделе она составит 2050 часов при пятидневке и 2031 час при шестидневной рабочей неделе с выходными в воскресенье. Расчет учитывает продолжительность рабочего дня и сокращение часов накануне праздничных дней. Но есть, друзья, и хорошая новость. Во-первых, здесь Яника Романова. Во-вторых, несколько часов мы уже с вами скоротали. Ну а с Минской волной и подавно время летит совершенно незаметно. В этом часть предлагаю поиграть, повеселиться в рубрике «Из песни слов не выкинешь», заодно определить обладателя билетов в дельфинарий. Не пропустите, активно участвуйте, и пятница настанет еще ближе.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы пробовали голубику с мятой? Нет. А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком? Нет? Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячие?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот, кстати, есть место в Минске, где сезон совершенно не имеет значения. Там всегда тепло и хорошо, хоть летом, хоть сейчас осенью. И это Минский дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Ну, а я объединяю сердца именно сегодня, 15 октября, на календаре день собирания осенних листьев. Кроме того, заметьте, уже ровно середина осени наступила. Надо это как-то отметить интересной осенней песней. И я нашла для нас в исполнении Шуры такую. Называется «Просто осень пришла». Одно слово во фрагменте будет запикано. Ваша задача его вычислить, прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704. Будете сегодня 30-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок 2 билета в дельфинарий.
1: Какого слова не хватает?

включаете как-то интуицию, эрудицию, не знаю, что еще тут поможет, честно говоря. А мне нужно запиканное слово Viber, Telegram 8029-1010-307 для смс 9704. Полетели ответы, вижу, пошла отсчитывать 30-й.

0: мы все любили, любим и, конечно, будем любить Минский дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии, даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. Ну и сегодня я кому-то принесу не только это, друзья, вместе с Минским дельфинарием, но еще и два билета на это чудо-шоу.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Нужно было побороться и постараться, послушав фрагмент песни Шуры «Просто осень пришла», вычислить запиканное слово им. Кстати, оказалось сердце. Давайте для начала проверим наши ответы и результаты.
1: Правильный ответ.

0: боюсь даже, что последний дождь еще не выпал на наш с вами участь. Будет еще впереди, но пока что вот как-то интересненько, да, несколько дней прям без осадков держится, и это здорово. А здорово еще и то, что у нас есть победитель, вернее, победительница, та, что оказалась 30-й по счету с правильным ответом, и та, что отправится от нашего лица МВ-радио на шоу в Дельфинарии. Это Галина, 7022, последние цифры номера. Галь, мы вас поздравляем от души. С вами в течение некоторого времени свяжется обязательно наш редактор. Расскажет, как забрать билеты, как ими воспользоваться. Вы обязательно, когда посетите шоу, потом нам расскажите. Можете выложить в соцсети кусочек, отметить нас. Нам будет приятно за вас порадоваться. Ну и впереди у нас новости. Будем радоваться уже, по-моему, Артем Титов должен подскочить. Да, с ними. Так что будем радоваться вместе с ним тому, что интересного и актуального произойдет в мире.
1: Из песни слов вытянешь.

0: Кельвин Харрис и Джази Satisfy. А я вот знаю, в чем его настоящее наслаждение. У него же просто дыхание перехватывает при виде интересных новостей. Дыши глубже, Артем Титов, привет.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Ну, поверь, у меня перехватывает дыхание, когда я вижу перед собой $1 000 000. А этого еще, к сожалению, не произошло. Но когда я вижу новости, у меня сразу загораются глаза. И я не могу сдержать, чтобы об этом не рассказать людям. И вот смотри, чтобы подвести к новостям, задам тебе традиционный вопрос. Вот ты любишь путешествовать?
0: Очень. Главное, вот не в Сибирь. Что я туда зачастила, понимаешь? Мне бы какое-нибудь поюжнее направление можно?
1: Ну, тебе просто надо тогда, получается, с кем-то махнуться, чтобы он полетел в Сибирь.
0: Жизнями, видимо, возможно. С каким-то более богатым человеком.
1: Это уже сюжет какого-то сериала ты рассказываешь. Но если кто-то или кому-то внезапно надо будет до конца ноября посетить Москву, то для вас, возможно, компания «Белавия» подготовила интересную акцию, которая позволит и сэкономить средства, и заодно посмотреть достаточно исторический и красивый город. А что же там за акция, я расскажу более подробно.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 9.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Витебскую область. Глава государства изучает состояние Верхнедвинского района. Александр Лукашенко уверен, что регион получится значительно преобразить к 2030 году. Политик считает, что для этого власти нужно развить три местные сферы. Речь идет о туризме, сельском хозяйстве и лесной отрасли. Президент полагает, что такую стратегию нужно распространить на все северные территории Беларуси. Реальные денежные доходы белорусов выросли примерно на 8%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило 8 месяцев этого и минувшего годов. Речь идет о ресурсах людей с учетом инфляции и налогов. В большинстве своем жители нашей страны получают средства на жизнь благодаря зарплате. На втором месте идут социальные выплаты населению, пенсии, стипендии и пособия. Около 7% белорусов получают доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности.
2: К новостям в мире.
1: США не ведут масштабный поиск полезных ископаемых в Гренландии. Об этом заявили власти острова. Они признали, что американские компании выполняют небольшие геолого-разведочные работы. Однако такие процессы не подразумевают активной разработки месторождений в ближайшие годы. Такое сообщение противоречит раннему заявлению президента США. Он заявил, что его страна вскоре начнет масштабное изучение недр Гренландии. В частности, официальный Вашингтон надеялся найти в регионе новые запасы газа и нефти. Новостям регионов. Новый цех по выпуску фармакологических средств возводят в Борисове. Проект реализует местный завод медицинских препаратов. Как отметили на предприятии, объект позволит значительно нарастить объемы производства. Согласно планам, показатель превысит отметку в 1 000 000 000 таблеток в год. Также цех создаст 200 рабочих мест. Производство рассчитывают запустить к концу 2028 года. Года. И в завершение выпуска компания «Белавия» объявила новую акцию. Национальный перевозчик предлагает купить билеты со скидкой в Москву. Акция действует только в отношении маршрутов в аэропорт Жуковский и из него. Цена полета в одну сторону начинается от 120 рублей. Скидки действуют на путешествия до конца ноября. Все подробности можно узнать на сайте «Белавия».
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, здесь снова я, Ника Романова. Привет тем, кто только настроился на нашу волну. Вы очень вовремя, и вот что я узнала. В США на аукционе продали редкую монету 18 века. Номинал ее всего 5 центов. А знаете, за сколько ушла с молотка? Почти за 3 миллиона долларов. Понимаю, она из настоящего серебра, и отчеканили ее аж в далеком 1792-м, еще во времена президентства Джорджа Вашингтона. Монета относится к числу первых выпущенных после основания монетного двора США, но тем не менее, друзья, 5 центов за 3 миллиона. Вот это курс. Биткоину такой, наверное, только снится. Ну, а еще больше интересной информации ждет вас в этом часе в игре «Факт или фейк». Правда, насколько она будет достоверной, вам предстоит самим определить. И все это ради билетов в музыкальный театр. Так что оставайтесь и принимайте активное участие.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Настоящая феерия света, звука и театрального представления, друзья, ждут нас в музыкальном театре. Окунитесь в тонкое очарование Востока. Музыкальный театр 18 октября приглашает на балет «Тысяча и одна ночь». На сцене оживет знаменитая хореографическая феерия в постановке «Примадонны» бакинской сцены Медины Алиевой. Это захватывающая история о великой силе любви, способной растопить даже самое жестокое сердце. Вместе с мудрой Шахерезадой вы перенесетесь в мир, где Синдбад сражается с птицей Рух, Аладдин встречает царевну Будур, а на багдадском базаре кипят настоящие страсти. Победа добра, магия шелка и роскошь классического балета.
1: Факт или фейк?
0: Это все был однозначно факт. 18 октября все идем на «Тысячу одну ночь». Это балет в музыкальный театр. Ну, у меня есть два билета, конечно же, в качестве подарка для кого-то из вас. Но нужно будет тоже разобраться. Я вам сегодня сказки буду рассказывать или все-таки правду нести в массы. У меня будет факт или фейк, а вы должны определить. И один из этих вариантов ответов мне прислать на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 30-м по счету с правильным ответом. Заберете два билета на балет в музыкальный театр. Итак, задачка следующая. Певица Нюша решила сменить имя в паспорте. Как вы думаете, это факт или фейк? Все очень просто. Подключайте третий глаз, интуицию и пишите свои ответы. Факт или фейк? Вот и все.
1: Факт

0: только там и любят, и танцуют, и все это вместе в музыкальном театре. Окунитесь, друзья, в тонкое очарование Востока. Музыкальный театр 18 октября приглашает на балет «Тысяча и одна ночь». Это захватывающая история о великой силе любви, способной растопить даже самое жестокое сердце. Здесь вам и мудрая Шахерезада, и Синдбад, который сражается с птицей Рух, Аладдин встречает царевну Будур, а на багдадском базаре кипят настоящие страсти. Победа добра, магия шелка и роскошь классического балета.
1: Факт или фейк?
0: Я сейчас только осознала и почувствовала, какое красивое и дорогое слово «роскошь». Вот даже приятно произносить, попробуйте. Ну ладно, надолго-то не отвлекайтесь, потому что нам еще нужно разобраться с вами, факт или фейк. Я сегодня вам приносила и рассказывала, что певица Нюша решила сменить имя в паспорте. И да, друзья, это абсолютнейший факт, причем она же уже во второй раз меняет, да? Давайте разбираться. Вот в 17 лет поменяла на Нюшу, именно стала Нюшей Владимировной Шурочкиной официально, для того, чтобы не было проблем с авторскими правами, с мультсериалом, соответственно, «Смешарики». А вот сейчас планирует сменить обратно на имя, данное при рождении, именно Анна. Я не знаю, что нашло, вот, может быть, кризис среднего возраста или что-то такое. Тем не менее, это правда, и мне нужен был ответ факт. 30-м с ним со счетом, по счету, вернее, оказалась Светлана, 1452, последние цифры номера. Так что, Света, освобождайте себе это в воскресенье, 18 октября вы идете на балет в музыкальный театр. Сходите, оккультурьтесь там за нас, ну а потом обязательно расскажите. Можете даже в соцсетях нас отметить. И, кстати, мы представлены практически на всех площадках, вот где угодно, там и отмечайте. Инстаграм у нас есть, и ТикТок, и Ютуб-канал, и Телеграм-аккаунт, вернее, Телеграм-канал. Так что подписывайтесь, подключайтесь к общению, мы там с вами буквально круглосуточно.
1: Факт.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и сколько могут стоить картины.
0: Новости.
1: Беларуси следует активно развивать сельское хозяйство. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Витебскую область. Александр Лукашенко подчеркнул, что производство продуктов питания является одним из важнейших направлений для государства. Потому политик уверен, правительству нужно вывести состояние аграрной сферы на принципиально новый уровень. Президент считает, что такую задачу необходимо выполнить в ближайшие 20 лет. Производство сельхозпродукции в Беларуси выросло на 4,5%. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Ведомство сравнило 9 месяцев этого и прошлого годов. Согласно расчетам, компании выпустили товары практически на 31,5 миллиард рублей. Например, растут объемы производства мяса и молока. Подобная тенденция поддерживает обеспеченность Беларуси необходимой продуктами питания.
0: К новостям в мире.
1: Россия начала поставлять дизельное топливо на международные рынки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, официальная Москва высвобождает довольно большие объемы ресурса. Кремль уверен, его экспорт поможет немного улучшить ситуацию на рынке нефтепродуктов. Вместе с тем, власти России отмечают, поставки дизеля в США будут возможны только через несколько недель. Напомню, ранее Соединенные Штаты заявили о желании закупать горючее у Москвы. К новостям регионов. Дорожное движение временно ограничили в Минском районе. Ситуация затронула 18-й километр трассы М6 Минск-Гродно около агрогородка Хатежино. Там проводят следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП до 4 часов дня. Пока что движение всех видов транспорта на участке ограничили в обоих направлениях. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Картину одного художника продали на аукционе более чем за 40 миллионов долларов. Торги прошли в Великобритании. Желающим предложили купить работу творца Василия Кандинского под названием «Красочная жизнь». Эксперты называют ее одним из ключевых произведений в карьере художника. Изначально организаторы аукциона рассчитывали получить за лот от 24 до 33 миллионов долларов. Однако стоимость холста значительно выросла. Личность нового владельца картины не сообщают.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: делом на МВ Радио.
1: И да, это «Между делом» и заключительный его час. С вами я, Ника Романова. И вот что интересно. День матери прошел в Беларуси вчера, но сегодня мне вдруг захотелось продлить это событие и поднять тему материнства в кино. Знаете, есть фильмы, которые мы смотрим, чтобы отвлечься, а есть те, что заставляют нас снять трубку и позвонить маме.
0: Дневной сеанс.
1: Кино – это зеркало. Иногда в нем отражается идеальная жертвенная любовь, а иногда пугающая токсичная зависимость. И то, и другое – правда жизни. И вот три кита, на которых держится образ матери в мировом кинематографе. Первая – мать-героиня. Классика, которая разрывает сердце. Например, Эрин Брокович 2000-го, сериал «Уборщица. История матери-одиночки». Это все история о титанической силе, которая способна свернуть горы ради своего ребенка. А другая категория совершенно диаметрально противоположная – мать-монстр. Ну а как же без этого? Например, в сериале «Притворство». Ну и третья – мать обычный человек, героини, которые устали, которые хотят карьеру, которые ошибаются, как в «Тали», например, или «Куда ты пропала, Бернадет», или в комедии «Плохие мамочки». Это все про то, что мама не ангел, а обычный живой человек. Для меня кино о материнстве – это всегда история о прощении. Мы прощаем своих матерей за неидеальность, а они прощают нас за эгоизм. А какой фильм о маме вспоминаете первым вы? Тот, что заставил плакать, или тот, что заставил улыбнуться? Пишите, делитесь своими отзывами, впечатлениями. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Заодно, кстати, привет маме. Можете передать.
0: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

знаю, мне кажется, у нас с этой осенью случилось одно из двух. Либо настоящая дружба, или искренняя любовь, причем взаимная. Пока нас все радует, правда же, могло быть и хуже, хотя заморозки не за горами, увы. Ну а сегодня вот так. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха от плюс 8 до плюс 14, это по стране. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 10, плюс 12, вечером плюс 5, 8. Ну, пусть ветер слабый, главное, чтобы мы были, что? Правильно, сильными.

0: Project, Матео, Палео Пала, горячий зажигательный хит специально для Минской волны и этой осени. Но сразу как-то послушаешь, да, и веселее на душе, и от него, и от пятницы, которая впереди, ощущается все ближе и ближе. Ну и вы к нам, конечно, ближе в своих сообщениях становитесь, особенно если их присылаете. Я вот попросила вас поделиться фильмами, которые про мам, и вот что пришло.
1: Дневной сеанс.
0: От Ирины сразу на ум пришла песня «Козы». Не помню, как называется фильм. «Может, мама?» Гурченко в роли козы и Боярский в роли волка. Да, Ирина, именно так он и называется. Этот фильм подарил, конечно, бессменный хит со словами «Мама» – первое слово, главное слово в каждой судьбе. И многими-многими он, конечно, любим до сих пор. Инна вот что написала: «Смотрела «Притворство». Жуткая, конечно, история и, кажется, основанная на реальных событиях. Тяжело было смотреть, и я вам верю, Инна, я сама про этот сериал знаю давно, но так еще и не решилась на него, честное слово. Настраиваюсь, но пока вот не то настроение. Он, в общем, про мать, которая долгие годы внушала дочери, окружающим и врачам, что ее, собственно, девочка тяжело больна. На самом деле девушка была совершенно здорова, и мать страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена. Это психическое расстройство, при котором родитель намеренно вызывает у ребенка болезни ради жалости, внимания и пожертвований. Она давала ей какие-то препараты, и это реально происходило в настоящей жизни. От этого еще сложнее, конечно, это воспринимается. Так, от Насти есть кое-что хорошее, позитивное. Мне понравилась комедия с Ходченковой, Светланой, «Маме снова 17». Прямо рекомендую, и добрый, со смыслом. И я согласна, я смотрела его, как-то тоже про него рассказывала, так что подписываюсь под каждым словом, и спасибо, Настя, вам за такой вот жирный плюс в конце всей этой материнской истории. Ну вот на этой позитивной ноте, надо же на хорошем заканчивать, правда? Я с вами прощаюсь, впереди для вас здесь появится еще «Как дома» шоу с 17 часов. Ну а я, Ника Романова, уже прибуду завтра, в пятницу, полдень, так что настраивайтесь и на позитивный вечер, и на позитивный каждый день с МВ Радио. Пока!

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать абитуриентам и какие планеты могут существовать во Вселенной.
0: Новости.
1: Власти Беларуси продолжат поддерживать многодетные семьи. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Витебской области. Александр Лукашенко отметил, государство выделяет значительные ресурсы на помощь таким ячейкам общества. В качестве примера политик привел ситуацию с жильем. По словам президента, многодетные семьи получают квартиры в течение года. Такую политику намерены сохранять и в дальнейшем. Стали известны даты проведения централизованных экзамена и тестирования в Беларуси. Соответствующее решение приняло Министерство образования. Например, испытания по математике, химии, физике и биологии пройдут 27 мая. А знания государственных языков будущих абитуриентов проверят 31 числа последнего месяца весны. Регистрация на основные дни ЦТ будет идти с 9 по 22 апреля. Другие подробности можно узнать на сайте Минобра.
0: К новостям в мире.
1: Масштабный ливень продолжается в турецком Стамбуле. За сутки в некоторых районах города выпало более 25 сантиметров осадков. Масштаб стихии называют самым серьезным для мегаполиса за последние 40 лет. Известно, что из-за осадков погибли как минимум 2 человека, еще трое пострадали. Власти Стамбула закрыли все государственные и частные учебные заведения до понедельника включительно. Многие улицы и дороги города затоплены, как и ряд домов и предприятий. Все ответственные службы работают над устранением последствий сильных дождей. Новостям регионов. Единый день информирования проходит в Минской области. Эксперты, специалисты и представители власти посещают различные трудовые коллективы центрального региона. Например, в Жодино приехала глава Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. Она рассказала работникам нескольких компаний о важности сохранения традиционных семейных ценностей. Руководитель уверена, такая политика позволяет укрепить общество Беларуси. И в завершение выпуска. Наша планета обладает не самыми хорошими условиями для зарождения жизни. Так считает международная группа ученых. Они полагают, что во Вселенной есть объекты с практически идеальными параметрами для живых существ. Согласно расчетам, такие космические тела должны вращаться вокруг оранжевых карликов. Планетам необходимо быть немного крупнее и массивнее родины человечества. Повышенная сила гравитации должна создавать практически ровную поверхность, где вода распределяется равномерно. Эти условия способствуют созданию теплых морей и архипелагов, где зарождается жизнь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Инф... информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Вы пробовали голубику с мятой?
2: Нет.
1: А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком?
2: Нет?
1: Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 3 градуса по Цельсию. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Минск снова умеет удивлять. На Немиге прохожие сняли кампанию, которая несла парня вверх ногами. Рассказываю. Видео появилось в Threads и за 14 часов собрало более 100 тысяч просмотров. Пользователи решили, что это цирковые артисты. Парень держался вниз головой прямо на голове другого человека. В комментариях уже попросили артикул суперклея. В общем, обычная прогулка по центру Минска. Если у вас очень

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить белорусам и какое открытие сделали в Турции.
0: Новости.
1: Власти Беларуси продолжат развивать сельские населенные пункты. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Витебской области. Александр Лукашенко подчеркнул, государство будет работать над уравниванием возможностей людей в городах и на других территориях. Например, правительство намерено улучшать систему образования в сельской местности. Жителям Беларуси необходимо уплатить единый имущественный налог до 16 ноября. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Речь идет о платежах за владение жильем, транспортным средством и земельным участком. Как отметили в ведомстве, половина от всех плательщиков уже рассчиталась с государством. Таким образом, деньги внесли около 1 800 000 человек. Специалисты напоминают, при необходимости налог можно выплачивать частями.
0: К новостям в мире.
1: Международное сообщество может столкнуться с огромной безработицей среди молодежи. Так считают в Организации Объединенных Наций. По словам экспертов, в ближайшие 15 лет на рынок труда должны выйти более 1 000 000 000 представителей новых поколений. Вместе с тем, государство и бизнес успеют подготовить рабочие места лишь для трети молодых соискателей. В ООН уверены, ситуацию можно смягчить за счет ряда решений. Например, объединение запускает несколько инициатив для развития рынка труда. К новостям регионов. Ремонтные работы активно ведут на дорожной сети Минской области. Например, такие процессы затронули Воложин. Ответственные службы укладывают новый асфальт более чем на 10 улицах и переулках города. После завершения работ предприятия благоустроят обочины путей сообщения. Также профильные организации занимаются устранением ям на дорогах и других подобных повреждений. И в завершение выпуска. Следы потенциально древнейшего кораблекрушения в истории обнаружили в Турции. Открытие совершили вблизи побережья провинции Анталья. Археологи нашли на дне обломки старинного деревянного судна. Предположительно, оно затонуло около 4700 лет назад. Из фрагментов транспортного средства также извлекли несколько десятков амфор. Специалисты полагают, что емкости использовали для перевозки оливкового масла или вина. Археологи намерены изучить амфоры и подтвердить дату кораблекрушения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Я календарь перевернула, а сегодня 15 октября, середина осени, Володя.
2: Это у тебя. У меня, на самом деле, 79 августа.
1: Ну, у нас с тобой разные календари, абсолютно. Но живем мы все равно в одно время, в одном месте, в одной студии. И проводим одно шоу, называется «Как дома», друзья. Да. Вы на Минской волне вместе с нами. Три часа, уверенно, проведете с пользой, с удовольствием и еще с возможностью выиграть билеты на концерт группы «Добро».
2: Ну, наконец-то мы всех одобрим. Вот так вот. Ну, а что остается делать? Ну, так и сказал.
1: Это как укол какой-то, одобрим. Мне доктор выписал.
2: Да. Два, потому что я с подругой на одобрим иду. Но все расскажем, конечно же, впереди, поскольку сегодня и перепелка, и хорошее настроение у всех. А самое главное, ну что тут осталось до пятницы? Ну скажи мне.
1: Ну прыг-скок.
2: Ну, вот.
1: И все.
2: И все.
1: И мы готовы.
2: Однозначно. А поскольку Вика сегодня зарядилась и кофе с корицей, и хорошим настроением, а я, как обычно, с бассейном.
1: Ой, Володя всегда умеет похвастаться.
2: Да. Ну... Четверг же, но все-таки надо как-то отмечать то, что действительно будет очень скоро. Выходные!
1: Ура! Мы следуем своим традициям, которые уже все знают, что в четверг это обязательно кофе с корицей, это обязательно бассейн. Ну, если получается, еще рыбный день.
2: Вот, иногда готовим что-то, селедку под шубой, ну или вроде этого.
1: В общем, друзья, оставайтесь вместе с нами. Подробности и билеты на группу «Добро» разыграем буквально через несколько минут в эфире МВ-радио.
2: Оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну а мы продолжаем поднимать себе настроение,
2: да,
1: и вам в том числе.
2: Абсолютно.
1: Потому что в наших руках сейчас с Володей ни чашка горячего кофе, ни какао и даже не чай.
2: Ну, раскрой секрет нашим слушателям, пожалуйста.
1: Я рассказываю. Друзья, у нас два билета на концерт, который состоится в Минске 22 октября в 19.00 в Prime Hall'е.
2: Мы из-за этого не идем, потому что эти билеты были наши, но мы отдаем же их слушателям.
1: Володя, ну что? Вот ты такой вот, нам не жалко, никогда не было.
2: Так а я не жалею, наоборот, я горд, что вот наши билеты уходят слушателям.
1: Володя, короче.
2: Через слезы, но я горд.
1: Ты, главное, свою котлету никому не отдавай.
2: Никогда.
1: Съешь ее обязательно.
2: Ну,
1: а мы готовы разыграть эти билеты здесь и сейчас. Добро — это одна из самых душевных и востребованных групп современной индустрии, чьи песни неизменно становятся народными хитами. Все знают этих двух талантливых, светлых парней, Ивана и Михаила, благодаря которым добрые душевные песни стали настоящим трендом. И я еще добавлю, что концерт будет не только в Минске. Концерт будет и в Бресте, и в Барановичах, в Пинске, в Могилеве. В общем, по всей Белоруссии у них тур.
2: Они
1: уверена, что
2: дарят
1: вы смеете.
2: Добро всей,
1: да,
2: Белоруссии, конечно.
1: Ну, а мы дарим тоже два билета человеку, который первым, давай, пришлет правильный
2: первым?
1: Ответ. Потому
2: Хорошо.
1: Что я считаю, надо на скорость здесь все-таки подключаться.
2: Договорились. Я быстро расскажу тогда, что они должны будут сделать. Значит, вы услышите фрагмент музыкальный. Сегодня с нами искусственный интеллект по прозвищу Бет. Да, он так решил, что сегодня он будет именно таким. В общем, он взял музыкальную композицию. Надеюсь, вы ее сразу узнаете. Что сделал? Музыку изменил полностью. Текст не трогал. Ваша задача — узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию и как она называется. Первое сообщение Вика уже выдала на гора. Будет победным. Поэтому начнем.
1: Номер 8029 10 10 307.
2: Это Вайбер и Телеграм. О, смотри как.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск. 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты. И зал, поющий в унисон. 6+.
5: Организатор ООО «Первая продюсерская компания». ГУ 3194-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: Нет. А томатный сок прямого отжима пикантный с перчиком? Нет? Тогда спешите срочно в магазины за продукцией «Стадар», пока не разобрали. И голубику с мятой, и томатный сок прямого отжима пикантный начал выпускать Стародорожский плодовощной завод. Впервые в Беларуси. Конечно же, из отборного местного сырья. Конечно же, без консервантов. «Стадар» – только натуральная и вкусная продукция.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

что не говори, а перепелка удалась. И на самом деле я могу сказать, что столько слушателей нам отметили, прям лайк поставили за эту песню, которая в оригинале звучит абсолютно по-другому, но искусственный интеллект Бэт сделал так красиво, так интересно, что хочется еще раз послушать.

0: кстати, имеет такое настроение, как будто бы морская черепашка по имени Наташка или ветер с моря дул. Вот что-то между этим. Действительно,
1: кстати, ты заметила,
0: 80-е.
1: Да,
0: 80-е,
1: есть такое, да.
0: Это тот стиль, который сейчас набирает популярность не только в музыке, но и в моде.
1: Все возвращается.
0: Мода циклична.
1: Да, абсолютно. Что у нас, есть оригинал?
0: Давайте слушать оригинальную версию.
1: Давай.
0: Уже называть человека, который заберет два пригласительных билета на концерт группы «Добро».
1: Да. Оригинал.

0: группа «Добро», песня «Юность».
1: Ну, расскажи мне, пожалуйста, кто же услышит лайв-версию этой композиции?
0: Именно 22 октября в 19:00 в Прайм-холле окажется наша победительница по имени Ольга. Последняя цифра номера 7963. Ольга, мы вас поздравляем. Вы забираете те самые заветные билеты, которые через неделю вы сможете прийти. Нарядная, красивая.
1: Абсолютно верно.
0: Танцевать, потому что ребята приезжают не только в Минск, но и в Беларусь. Если вы живете не в Минске, и у вас не получается 22 октября оказаться в Прайм-холле.
1: Ну, давай.
0: 23 октября Брест. 24 Барановичи. 26 октября Пинск. 27 октября Могилев.
1: Конечно. Ну, в общем-то, наши слушатели, все те, кто участвовали в нашей игре, не расстраивайтесь. У вас есть возможность просто пойти и купить билеты. Они еще пока есть.
0: Володь проверяет. Он заботится о каждом из нас. Но озаботятся ли госслужащие где там, в Литве или в Латвии, о своих, так скажем...
1: Зарплатах.
0: Да, людях. Мы поговорим, посчитаем чужие деньги. Все это любят делать.
1: Точно.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: И снова про соседей. Вот что я тебе расскажу, Вик. Служба безопасности, вот этой вот литовской, как говорится. Ну, в общем, ладно, давай так. Возьмем наших соседей полностью, потому что здесь приводится пример только одной страны. Так вот, официально заявила, что литовцы, если они узнают точные зарплаты своих чиновников, то это создаст прямую угрозу национальной безопасности.
2: Подожди, это как? Ты открываешь декларацию какого-нибудь мэра, видишь там сумму с 5 нулями, у тебя автоматически активируется режим секретного агента, или ты просто падаешь в обморок от зависти, блокируя движение общественного транспорта?
1: Ну, почти. Так, спецслужбы объясняют это как, что иностранная разведка, если узнает, сколько получает конкретный литовский, ну или латвийский, значит, госслужащий, они сразу поймут, сколько, ну, насколько легко его завербовать или шантажировать. Короче, бедность – это гостайна.
2: Ну, слушай, а с одной стороны, это очень удобная схема. Представляешь, муж спрашивает у жены, она, ну, естественно, очень богата. Дорогая, а где твоя премия за прошлый месяц? А она ему с каменным лицом. Прости, дорогой, я бы принесла ее домой, но это подорвет безопасность нашей семьи. Деньги засекречены СГБ.
1: Да, вот, да. Или, например, знаешь, вот, просишь у начальника прибавку, а он тебе говорит: Владимир, я забочусь о твоей жизни. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну, скажите спасибо, что я вообще не урезал твой оклад ради всего мира во всем мире.
2: Ну, а вообще, я считаю, Володя, знаешь как, если бы им нечего было скрывать, они бы, естественно, показали свои зарплаты,
1: конечно,
2: свои доходы. А тут, как говорится, суммы могут раздражать обычных людей.
1: Вот я об этом, что рыльца-то в пушку, понимаешь?
2: Есть что скрывать.
1: Вот именно, поэтому я могу тебе только одно сказать. Все-таки все выйдет на свободное... Ну, интернет помнит все, поэтому если когда-то что-то засветилось, если уж шпион захочет узнать зарплату литовского какого-нибудь там мэра или еще кого-нибудь, найдут и узнают.
2: Обязательно. Ну, а мы вам об этом обязательно расскажем. Потому что это как дома шоу. Мы еще 2 часа проведем вместе с вами. Не забывайте, что мы еще в онлайне активны максимально. Каждый день.
1: Да.
2: У нас есть телеграм-канал, у нас есть тикток, у нас есть инстаграм и море других соцсетей, где вы можете подписаться, подружиться вместе с нами, поставить лайки. И особенно, когда выигрываете в наших интерактивах, в наших конкурсах, обязательно отмечайте «Минскую волну».
1: Да, самое главное, что очень много новой информации у нас появляется на всех пабликах. Поэтому с удовольствием подписывайтесь. Это самое главное. Ну а очень скоро Артем Титов у нас с новостями.

0: плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: С 19 по 22 октября в Кополе состоится осенняя ярмарка. Огромный выбор рыбной продукции – копченой, соленой, свежемороженой, саженцы, мед и фермерские продукты по отличным ценам. Ждем вас на центральной площади города. Приходите всей семьей, закупайтесь на зиму.
2: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. Ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кого ищут вузы Беларуси и какой рекорд установил один американец.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси должны возделывать сельхозкультуры в зависимости от условий своих регионов. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Витебской области. Глава государства отметил, что рекомендации по возделыванию растений должны исходить от профильных ученых. Александр Лукашенко подчеркнул, лишь на основе таких материалов хозяйства должны засеивать поля. Потому политик призвал местные власти не поручать аграриям взращивать какие-либо культуры без научного обоснования. Набор на заочное обучение в аграрных колледжах и вузах стартовал в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве сельского хозяйства. Все желающие могут подать свои документы до конца ноября. Комиссии выбирают будущих студентов по среднему баллу аттестата или другого документа об образовании. Также при поступлении в университет необходимо сдать вступительные испытания и экзамены. Образовательные учреждения должны опубликовать списки зачисленных до 20 декабря.
0: К новостям в мире.
1: США должны возобновить лотерею Green Card. Соответствующее решение принял один из судов штата Калифорния. Орган постановил, что механизм должен заработать до следующего понедельника. Соответственно, американский госдепартамент должен отобрать потенциальных участников конкурса и уведомить их об участии в течение месяца. Напомню, власти США приостановили программу лотереи Green Card в декабре минувшего года. К новостям регионов. Единый день информирования прошел в Минской области. Эксперты, специалисты и представители власти посетили различные трудовые коллективы центрального региона. Например, в Боровляны приехал помощник инспектора президента по Минской области Александр Кохан. Он общался с работниками детской соцдеревни. Представитель главы государства рассказал специалистам о том, как государство поддерживает семьи и насколько важно сохранять традиционные ценности в обществе. И в завершение выпуска. Житель США установил новый мировой рекорд. Мужчине удалось вырастить самую крупную и тяжелую тыкву на планете. Плод весит практически 1,5 тонны. По словам американца, из его тыквы можно было бы приготовить несколько тысяч праздничных пирогов. Отмечу, что фермер уже ставил аналогичные мировые рекорды в 2006 и 2012 годах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Как по-твоему, мы обрадуем автолюбителей в том, что сейчас 7 баллов, говорит Яндекс пробки?
2: Ну, как можно обрадовать не очень хорошими новостями?
1: Ну, подожди секундочку. Но если ты сейчас начнешь говорить про центр Минска, может быть, это не очень хорошие новости. Но когда я закончу тираду слов про кольцевую, они все обрадуются.
2: Ну, ты все пробки рассказал. Вот зачем ты эти спойлеры даешь?
1: Ну, все равно будут слушать, потому что сейчас-то в этот момент действительно 7 баллов, и действительно все хотят быстрее доехать домой, а это значит, прислушайтесь сейчас к Вике Красовской. А,
2: да, Яндекс подтверждает 7 баллов. В центре города небольшие затруднения имеются. На Первомайской, Ульяновской, Лениной, пересечении проспекта Независимости, в районе улиц Козлова, улицы Сурганова, Немига и даже на центральной улице Романовская, Слобода произошло ДТП, образовался очень серьезный затор. Также ДТП на площади Франтишка Богушевича со стороны вокзала на Бобруйской, пробка. Еще есть пробки далее на проспекте Машерова, и там произошло ДТП недалеко от съезда на улицу Сторожевскую. Друзья, будьте внимательными. Но еще в центре, как всегда, ближе к улице Свердлова, Маяковского, тоже имеются пробки.
1: У нас Даугиновский тракт, внешняя кольцевая, которая идет практически к проспекту, к Тимирязеву, в красной зоне. Почему? Потому что здесь ДТП. И вот только что карта обновилась. Я могу сказать о том, что вот улица Мазарова, внутренняя кольцевая, практически до Малиновки, а точнее даже вот немножко дальше. Почему? Потому что в Сеннице произошло ДТП, и внутренняя кольцевая остановилась. И там, но машины медленно едут. Все остальное, внешняя часть кольцевой и внутренняя с другой стороны, свободно.
2: Ну, а у нас свободно движение в музыку, в игры, в подарки.
1: И в приготовление вкусняшек.
2: Да, совсем скоро мы будем готовить сатэ из курицы по-турецки.
1: Ой, я же просил тебе что-нибудь такое, Хабиби, найти хорошее.
2: Вот тебе, Хабиби, лови, друзья. И билеты на гандбол разыграем. В общем, много всего интересного будет в этом часе. Никуда не переключайтесь. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дороге.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну вот, наконец-то в этот четверг, а это уже почти год, я выпрашиваю этого человека. Приготовь что-нибудь то, чтобы мне понравилось, а не твое ПП, которое постоянно вот во втором часе мы делаем, а?
2: Володя, все, я услышала тебя, я услышала всех наших слушателей, не все хотят быть на ПП, я не заставляю, но просто намекаю, что иногда думать, что ты забрасываешь себе в топку, понимаешь, надо. Но раз ты сказал, что надо что-то сытное, что-то ароматное и не ППшное, все ваши пожелания будут учтены.
1: Все, то есть договорились. Теперь я могу говорить о том, что 17 октября большой гандбол в Минске. Могу?
2: Да.
1: Вот, и я это говорю. Столичный СКА играет с Мешков Брест в рамках чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручья. Начало матча в 15:00. Нашей команде нужна поддержка, поэтому кто-то, кто сегодня действительно, а я так понимаю, что он будет первый, мы сегодня на скорость, ну вот, выиграет билеты именно в дворец спорта Уручья на прекрасный гандбол. Ну, а теперь, Вика, я вот уже засучил рукава, надел резиновые перчатки такие и готов вкушать. Рассказывай.
2: А ну, поскольку сегодня не ПП, я решила приготовить то самое блюдо, турецкое сате, которое на самом деле наполовину французское. И само слово переводится как прыжок. Сате – это прыжок. Все потому, что правильное сате готовится на раскаленной сковороде, где мясо и овощи должны буквально подпрыгивать при помешивании.
1: Вот оно как.
2: Но турки взяли эту изысканную технику, добавили туда свой огненный темперамент. Добавили, не буду говорить что, потому что ингредиенты прозвучат немного позже. И получилось блюдо, от которого все сходят с ума. Оно ароматное, оно насыщает, оно вызывает лишь ощущение праздника и отпуска. Тебе сложно говорить.
1: Да, мне просто сложно уже говорить. Я думаю, это какая-то шкварка какая-то сейчас будет.
2: Нет, это куриная грудка, Володя. Немножко ППшной своей истории я добавлю. Потому что турки, они же едят курицу.
1: Со свининой там трудновато.
2: Только мы с тобой. Поэтому, друзья, напоминаю правила игры. Я читаю рецепт сате из курицы по-турецки. Вы понимаете, что я добавила лишнее. Присылайте ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029-10-10-307.
1: Ну и, как я сказал, первое правильное сообщение будет победным. Начнем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления куриного сате из куриной грудки и овощами нам понадобится непосредственно куриное филе, томатная паста, сладкий перец, помидоры в собственном соку, сметана, растительное масло, сливочное масло, репчатый лук, соль и сахар, молотый черный перец, чеснок, смесь прованских трав и свежая зелень. А вот что здесь лишнее, уверена, вы уже догадались.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by.
4: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: МВ-радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Начинай ты, я еще не проживал.
2: Володя, ты пока будешь вдохновляться приготовлением сате из курицы по-турецки. Сейчас многие написали, что хотели бы это попробовать в Стамбуле.
1: Да.
2: В Минске тоже есть специализированные рестораны, где есть турецкая кухня.
1: Абсолютно верно. Все, я мотанусь завтра туда, потому что после того, как мы вот это вот с тобой приготовили, но не добавляли секретный ингредиент, который не должен там быть. Вот, мне это очень понравилось, честное слово. Первый раз в жизни. Я загадал желание даже.
2: А я хочу рассказать немножко секрет о культуре поедания этого кулинарного чуда.
1: Ну,
2: потому
1: давай.
2: Что в Турции то самое сате чаще всего подают с традиционным рассыпчатым рисом или пастой орза.
1: Угу.
2: Но самый главный секрет соуса, что в сковороде должно оставаться много. Знаешь, почему вот этот соус? Чтобы потом ты мог взять кусочек свежего горячего хлеба или лепешки, макнуть в этот безумный томатно-чесночный соус и зажмуриться от удовольствия.
1: Ты прям меня описала, который только что это делал.
2: Ну, это антидепрессант для холодного вечера. И я уверена, что многие захотят повторить. Это правда вкусно, это ароматно. Это все можно купить в Минске, в любой лавке.
1: Да, это все есть, конечно.
2: Но главное...
1: И самому приготовить, правильно?
2: Мы победителя нашли, потому что лишний ингредиент, конечно же, я добавила.
1: Да.
2: И это была сметана.
1: Сметана, да,
2: как бы вы ее не любили, с чем бы вы ее не ели.
1: Туда она не идет. Вот именно. И об этом как раз-таки знал Владимир, вот мой тезка, 7385. Поэтому он еще будет знать не только составляющие вот этого турецкого блюда, но и то, что у него в руках скоро окажется два билета на большой гандбол в Минске, который состоится, конечно же, в Дворце спорта Уручья. СКА, столичный СКА сыграет с Мешков Брест в рамках чемпионата Беларуси.
2: Ну, а мы совсем скоро вернемся и расскажем, почему нельзя ставить пароль 1, 2, 3, 4, 5 и 6, особенно в Дании, что там происходит и куда утекли все данные.
1: Абсолютно
2: людей.
1: Верно. Оставайтесь с нами, расскажем.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: На часах 18:48, и все прекрасно знают, что мы живем в эпоху величайших кибертехнологий. Искусственный интеллект, квантовые компьютеры, хакеры, которые могут взломать даже Пентагон силой мысли.
1: Ну да, Вик, вот киберпреступность сейчас — это высший пилотаж. Нейросети, сложнейшие алгоритмы, обходы браумайзеров, вот это вот все.
0: И старый добрый пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Подожди, что?
0: Да-да, в Дании, рассказываю, хакер умудрился получить доступ к центральному реестру физических лиц и угнал данные почти 9 миллионов человек. Ну, то есть вообще всей страны, включая
1: Обалдеть.
0: Живых и для верности, которых уже нет. Знаешь, как он их вообще достал, как он проник? Просто ввел логин бывшего сотрудника IT-компании, который обслуживал реестр, и пароль, вот тот самый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 3 разных аккаунта, он даже не заморачивался.
1: Это ж гениально! Зачем тратить годы на изучение криптографии, если администратор IT-фирмы вводится, мыслит как 5-летний ребенок, ну, впервые всевшись за компьютер. Хакер потом сам признался журналистам, что защита датской госслужбы напоминала ему чемодан с плутонием, который просто забыли на вокзале.
0: Но самое прекрасное в этой истории — это то, что датские спецслужбы и системы безопасности обнаружили утечку. И как ты думаешь, сработали сверхъестественные и сверхсекретные радары? Поднялась тревога?
1: Ну, наверное, я не знаю, IT-система мониторинга сразу заблокировала подозрительный трафик.
0: Да? Они ничего не замечали почти месяц, пока один бухгалтер из Министерства образования не открыл в начале октября счет за интернет. Ну, просто так. И увидел там астрономическую сумму за перерасход трафика, схватился за сердце и спросил: ребят, а кто у нас тут весь сентябрь качал терабайты данных?
1: Дания, страна скандинавского уюта и хюгига. Ну, в общем, я могу тебе сказать так. Хакер качает базу всей страны. Ну, так, просто старается все это вытащить на себя. А спасает это все кто? Какая-то кибербезопасность? Нет, просто коммунальщики, которые посмотрели на счет.
0: Ну, просто так, да. Ну, друзья, я вообще считаю, что надо на всякий случай менять пароль. Нельзя, не зря приходит уведомление, проверьте пароль, а вы помните свой пароль, а если у вас облачное вот это хранение. Знаете, береженого Бог бережет.
1: То есть пароль. День рождения
0: нельзя.
1: Не ставим.
0: Нельзя день рождения. Смотри, ни свой, ни мужа, ни ребенка, даже собаке не надо ставить день рождения. Не смотри на меня так. Ты, возможно, не помнишь всех, у кого когда день рождения у своих животных.
1: Только у старшего знаю.
0: Вот видишь, вот.
1: Младшие достались с передержкой.
0: Ладно, все что угодно ты можешь сейчас рассказывать. Всегда первого знают день рождения, а остальных уже никогда. В общем, друзья, берегите себя.
1: Настоящий мужчина.
0: Свои личные данные, своих детей пересчитайте, все ли уже пришли домой.
1: И измените сегодня пароль, пожалуйста.
0: Да, сделайте это. Слушайте «Минскую волну». Мы еще целый час проведем вместе с вами. Обязательно зайдите в Инстаграм, проголосуйте. Мы сегодня поднимаем тоже очень острую тему токсичных родственников. Нужно ли с ними общаться или все-таки отрезать все концы и забыть, как кого зовут. В общем, будет жарко.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что беспокоит власти Евросоюза и какое растение может помочь в освоении космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси получил подарок в рамках рабочей поездки в Витебскую область. Это произошло во время посещения главой государства одного из животноводческих хозяйств Верхнедвинского района. Александру Лукашенко передали теленка японской породы вагю. Политик поблагодарил энтузиастов за такой подарок и отметил, что животное перевезут в хозяйство главы государства. Там теленка будут выращивать в соответствии с рекомендациями экспертов. Около 135 тысяч человек работают в цифровой экономике Беларуси. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Как отметили в ведомстве, чаще всего эти люди трудятся в информационно-коммуникационном направлении или онлайн-торговле. Также многие специалисты создают контент для интернет-ресурсов или освещают различные события. В общей сложности организации цифровой экономики Беларуси получают прибыль более чем в 3 миллиарда рублей в год.
0: К новостям в мире.
1: Разногласия о будущем бюджете Евросоюза становятся все сильнее. Об этом заявила глава парламента объединения. По ее словам, участники сообщества высказывают все более жесткие мнения о плане расходов блока с 2028 по 2034 годы. Так, те страны, что выделяют довольно много средств Евросоюзу, требуют сократить затраты. Однако другие государства требуют от ЕС увеличение ряда расходов, например, в военной сфере. Руководство объединения намерено привести своих участников к компромиссу в течение 2 дней. К новостям регионов. Стали известны результаты 3-го конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». Мероприятие прошло в столице нашей страны. Свои таланты показывали различные творческие коллективы. По итогам всех выступлений жюри отдало гран-при представителям Вилейского районного центра культуры. Артисты получат денежный приз и также выступят на заключительном концерте конкурса. И в завершение выпуска. Один из видов мха может помочь в освоении других планет. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из Китая. Они обратили внимание на растения в пустынной местности Поднебесной. Представитель фауны невероятно устойчив к различным факторам, и ученые решили проверить его возможности на орбите Земли. Тест показал, что мох способен существовать даже в условиях микрогравитации, жесткого космического излучения и дефицита воды. Ученые полагают, что гены растения могут также помочь в селекции сельхозкультур и озеленении пустынь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM.
1: Итак, у нас уютная атмосфера, у Вики чай, у меня кофе, ну а теперь время для темы, у которых многие, ну на самом деле, побегут мурашки по коже. Знаете, о чем будем говорить? Мы поговорим о токсичных родственниках. И тут классическая дилемма. Разорвать нельзя, терпеть. Где поставить запятую, Вик, как ты думаешь?
2: Ну, я однозначно за то, чтобы ставить точку после слова «разорвать». Ага. Ну, смотри, на дворе 26-й год. Угу. Мы все учимся, пытаемся разобраться в своем ментальном здоровье. Если человек, пусть даже самый близкий по крови, годами пьет твои соки, критикует твой выбор, лезет в личную жизнь и обесценивает все, чего ты добился, ну зачем это терпеть? Кровные узы не делают и из тебя, знаешь, такого человека, который обязан это все терпеть и никому не дает это право на психологическое насилие.
1: Ну ты сегодня категорично. А как же вот это, знаешь, семья это святое, родственников не убирают. Ну, на самом деле, вот легко рубануть с плеча, заблокировать там кого-то из родных, да, там выбросить из соцсетей там своих друзей, точнее, не друзей, а родственников близких, я про братьев или про сестер. Но это же опора, семья. Что? Ну, ладно, токсичная, да, понимаю. Но с другой стороны, мне кажется, что надо, ну, как-то разговаривать. Мы же люди.
2: Ну, нет, Володь, я считаю, нет. Я считаю, что нельзя терпеть. И мы то самое поколение, которое вот сейчас готово разорвать отношения ради того, чтобы тебе было спокойно, ради того, чтобы никто над тобой не издевался. Потому что, ты же знаешь, самые большие токсики – это самые близкие люди. Они знают все твои слабые стороны, они знают, на что надавить, они знают, где тебя зацепить, и после этого ты будешь чувствовать себя максимально опустошенным. Сколько мы видели роликов, да, в интернете после того, что такой смешной он чаще всего, но он вообще ни разу не смешной, что год ходила к психотерапевту, съездила на семейное какое-то застолье, и потом вся работа это пошла коту под хвост. Да. Поэтому, друзья, пишите ваше мнение, стоит ли общаться с токсичными родственниками, которые, ну, не приносят положительных эмоций, но только потому, что они родственники.
1: Да, или же у вас была такая ситуация, что вы переговорили с родственниками, и они изменили свою точку зрения. Такое же тоже бывает, правильно? Ну,
2: возможно. Давай мы послушаем сообщение, почитаем и обязательно вернемся в эфир. 8029-1010-307 Вайбер, Телеграм. Пишите также в Инстаграм аккаунт «Минская волна». Нам это очень интересно.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Шоу «Как дома», и могу вам сказать о том, что продолжается на «Минской волне», а самое главное, тут у нас нешуточные страсти пошли вокруг этой темы, вот как раз-таки токсичные родственники. Я не ожидал, Вик, на самом деле.
2: Тема острая, на самом деле, касается практически каждого.
1: Ну да, потому что вот Светлана прям-таки большими буквами все написала, говорит: разорвала отношения со свекровью 3 года назад. И это были лучшие 3 года в моей жизни. Вика, кстати, вот это вот в твою сторону поддержечка.
2: Ну, я понимаю Светлану, потому что если ты не уйдешь от этого токсичного радиационного фона, ты разрушишь собственную жизнь и свою собственную семью. Невозможно выстроить границы с человеком, который их принципиально не уважает. Иногда полный разрыв – это единственный способ выжить и остаться ментально здоровым.
1: Ну, я буду со стороны все-таки адекватным, адекватным. Вот так вот. Понимаешь, я уже квакаю. Ситуация проста. Просто разорвать отношения проще всего. То есть взял, вот как ты говоришь, с плеча раз и все. Но тут-то может быть обратка. Потому
2: какая?
1: Что, ну как какая? Ну, ты не знаешь, что происходит в другой семье. Ты не знаешь, что могут сделать эти же родственники.
2: Но если ты говоришь: нет, я не хочу общаться, на меня это действует плохо, я чувствую себя, знаешь, как с вампиром пообщался, с тебя все соки высосали, а ты не можешь ходить, дышать, тебе плохо, а человек считает, что он абсолютно нормально ведет себя. Особенно это часто бывает, ну, к сожалению, со взрослыми людьми.
1: Ну, иногда нужно, да. Нет, не разрывать отношения. Иногда нужно просто сказать «нет».
2: Дистанцироваться.
1: Да, да, нет, просто разговор закончен. Сегодня об этом мы не разговариваем. Я подумаю и решу. Все,
2: Хорошо, Володь, но бывает же такое, что взрослые люди часто оперируют своим возрастом и говорят: ну я же старше, значит, я лучше знаю, а это же вообще не так работает. Я тебе скажу честно, вот чем больше живу на этом...
1: В свете, давай хожу.
2: Я чаще замечаю, что большой, ну, возраст, да, пусть будет зрелый, такой умудренный опытом человек, не всегда будет умнее юного.
1: То есть ты хочешь сказать, я знаю это выражение, возраст пришел, а мозг не успел.
2: Ну,
1: да?
2: Ты
1: вот
2: жестко
1: так вот
2: об этом сказал, но бывает. И чаще всего люди оперируют тем, что я старше, значит, меня должны все уважать. Я уважаю взрослых людей.
1: Да, это понятно.
2: Возраст.
1: Возраст надо уважать, да.
2: Надо уважать.
1: Нет, можно возраст уважать, но не человека, да? Ты хочешь так сказать?
2: Я не человека, а его отношение к тебе. Если оно не соответствует его статусу, например, вот как Светлана свекровь, эту Светлану не уважает. Значит, Светлана разрывает отношения со свекровью для того, чтобы сохранить свою семью и ментальное здоровье.
1: Она
2: не права?
1: Подожди, свекровь-то не это же мама мужа. Пойми, и там все равно, может быть, она с ней отношения разорвала, но сын с мамой отношения не разорвал.
2: Всякое
1: и
2: бывает.
1: Переехали в другой город.
2: А часто же свекровь.
1: Бывает. В общем, да, я понял, да.
2: Ты понял, и жена, они между собой не ладят.
1: Ты что, две хозяйки на одной кухне? Это вообще невозможно. Но мне кажется, знаешь что? Мне кажется, что все отношения — это из-за того, что вот такие люди, они постоянно в одном клубке.
2: Чаще всего они живут вместе.
1: Вот. А вот тут, я так понимаю, что или новая квартира, или сняли квартиру, или уехали там по работе мужа куда-нибудь в другой город, или, да неважно, на другую станцию метро. Вот.
2: Я согласна, Володя, я считаю, что вообще все должны жить отдельно. Каждая семья — свое государство.
1: Своя соточка, да.
2: Свои правила, свои устои, и никто не должен извне влиять, особенно если это молодая семья, когда только-только они стали жить вместе, и кто-то со своим опытом и знаниями говорит: надо так,
1: борщ
2: да не надо
1: так готовиться.
2: Это ужас, это кошмар, это сколько семей из-за этого рассыпалось.
1: Но я не поддержу тебя с тем, что нужно окончательно ставить точку, потому что это все-таки люди, это кровиночка, это те, кто... Я сейчас не беру пример Светланы, я беру пример вообще общий, что нельзя уходить далеко от родственников.
2: А я считаю, что можно. можно и нужно.
1: Нужно?
2: Ну, это не обязанность твоя общаться, грубо говоря, с братом или сестрой, с которыми, ну, изначально у тебя не было нормальных отношений с самого детства. Ну, и такое бывает, когда не все было поровну, когда кто-то получал больше.
1: Так, не наступай на мой мозоль.
2: 8029-10-10-307, присылайте ваши ответы, стоит ли разрывать отношения с токсичными родственниками.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио. Минск 97.4.

0: Battle мнений.
1: Ну что ж, подходим к финалу, и им просто хотелось бы завершить наше обсуждение этой острой темы, ну, тем, наверное, рецептом. Хотя рецептов-то и нет. Каждый выбирает все по-своему.
2: Ну, я с тобой согласна, Володя, но иногда бывает на семейных застольях, когда ты терпишь те самые кинжалы в сторону, когда девушки, например, старшее поколение, я просто видела это, когда задают вопрос, а когда дети? Или ты родила одного, а когда второй? Ребенок будет, или у тебя двое, а когда за третьим? Это почему-то, говорят же, личные границы, вот это все. А старшее поколение этого не понимают. Они не допускают иногда в своей голове, что могут быть проблемы со здоровьем.
1: Ну, да.
2: Они не понимают иногда, что есть какие-то, ну, свои вопросы, почему там не рожают. Я почему говорю? Потому что я это видела. Я с этим сталкивалась и скажу... Ответов на эти вопросы нет, но сейчас много современных девушек, звезд, блогеров, неважно, кто они, не хочу имена называть, они стали афишировать и на всю вообще как бы страну, на все информационное пространство заявлять, а почему вы позволяете себе задавать эти вопросы, почему нет детей, например?
1: А я тебе расскажу, что это. Это называется ради разговора. Разговор ради разговора. Я это знаю, почему, потому что частенько нахожусь в обществе людей, которым за. Вот. И там разговоры меняются моментально. Только что они говорили о погоде, дальше они говорили, какой у них плохой внук. После этого, внимание, идет расстояние от Москвы до Минска, и тут же она рассказывает, что она сегодня поела. Ну вот, понимаешь, все это я просто был, ну, тоже свидетелем. Это разговор ради разговора. И если бы я там присутствовал, ну вот, у меня бы тоже завалили вопросами, вот, которым наверняка я не хотел бы делиться.
2: Ну, это личное. Но я к чему, что иногда вот позволяют люди постарше задавать такие не тактичные вопросы. Вопросы, которые вызывают, наоборот, стресс у младшего поколения. Да, бывает, есть да,
1: агрессивность бывает, да.
2: Есть,
1: то есть,
2: вот, так... вопросы, на которые нет ответов. Да, а они вызывают тревогу.
1: И они не должны звучать в обществе. Это можно было бы тет-а-тет спросить, понимаешь? Или, ну, для меня. Но, опять же, рвать все канаты нельзя. То есть, я говорю сейчас про... то отношение в семье. Хорошо, временное перемирие, или же сделаем так, что просто разойдемся по углам. Ну, там рефери выйдет, какой-нибудь малыш с каким-нибудь веселым именем Даниил и скажет «Брэк!» Вот, и все. И разошлись. Знаешь, взрослые, среднее поколение и младшее поколение. Одни ушли в телевизор, вторые готовить, третье просто дышать на...
2: Но все остались на одной территории, да? Ты
1: вот,
2: за это.
1: Да,
2: ты
1: я...
2: за это голосуешь.
1: Да.
2: Ну, а я считаю, надо беречь тех, кто действительно для вас ценен, тех, кто вас поддерживает и понимает вот всю вашу натуру, как вы живете и чем вы живете. А те, кто немножко отравляет, и даже не немножко отравляет тебе жизнь и делает ее не такой яркой и радужной, я просто считаю, надо убирать из своего окружения, будь то это родственники.
1: Убирать или отходить от них, ну да.
2: Не контактировать, потому что, знаешь, вот можно вот подышать вот этим воздухом токсичности и самому заразиться. А это нам надо, а оно нам
1: нет,
2: не надо.
1: Нет, не надо, нет, однозначно.
2: Поэтому, друзья, берегите себя, будьте воспитанными в любом обществе,
1: да.
2: Где бы вы ни находились, на семейном застолье, на работе или с близкими, надо как-то уважать чужие границы.
1: Ну и, естественно, конечно, нужно формулировать правильно вопросы, чтобы не ставить своего оппонента в тупик.
2: Да,
1: вот примерно
2: да.
1: так,
2: немножко
1: я сказал.
2: Немножко думать о близких, что они чувствуют в эти моменты. Ну, а мы думаем с Володей, что завтра надеть.
1: Да.
2: Потому что погода, впереди информация самая важная и самая актуальная.
1: Оставайтесь с нами.

0: Радио. О погоде.
1: А тем временем Белгидромет на завтра, в ближайшую пятницу, обещает небольшие кратковременные дожди по стране. Температура воздуха минимальная ночью 1,7, местами по северу заморозки от 0 до минус 2. Максимальная температура воздуха 9,15, а по юго-востоку до 17.
2: На эту ночь Минск плюс 1, плюс 3, ветер неустойчивый, переменная облачность без существенных осадков. В окрестностях города заморозки 0, минус 2. Днем же нам говорят о том, что плюс 11, плюс 13 прогнозируется. Неустойчивый ветер, переменная облачность без существенных осадков. Вероятность осадков всего лишь 5-10%.
1: Ну, нормальная погода для середины осени.
2: Соглашусь.
1: Я считаю, что можно брать. Заверните, продолжайте, чтобы она такой оставалась. Ну, а мы с вами прощаемся. Да, январь такой тоже нам подойдет.
2: Подойдет.
1: Включайте завтра радиостанцию «Минская волна» 17 до 20.00, как дома шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До завтра.
1: Пока-пока.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 3 градуса по Цельсию. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 3 градуса по Цельсию. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 3 градуса по Цельсию, днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

Только хиты. Ловим ритм.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 3 градуса по Цельсию. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.